0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай по Чуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 8 июня ночью температура воздуха будет около 17 градусов, днем до плюс 33. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбы термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: реклама. Внимание, Малта. Большая сезон распродажа уже началась. Магазин одежды Елена и магазин Весьон из Белошай.
1: Радио Татина. Только лучшее.

0: инсталляция 4 метра.
1: Ну, решено. Будешь покупать только в магазине «Огонек».
0: Дави выбор кондиционеров магазину «Огонек» с работой более 25 лет. Телефон 0552-119-169. WhatsApp 0706-169-169. Боль и на Instagram. Огонек нижний слэш 169.
2: Видит компьютер? Хватит терпеть. Silver Pulse. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт обслуживания, столы и стулья для компьютера.

комфорт каждый день. 056-05-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-
Балтии. 0 55 05 10 63.

0: Реклама.
1: Продается стоящая перекрытие, они не ждут рынка, за государственная администрация по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-50-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, старкипы. Обращаться к телефону 0550-64-05-17, 0550-64-05-17. Why Man City?

0: Цитата.
1: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
2: Устали от холода и сквозняков, сокни от винтопласт, в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтопласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15.

0: Радио Татіна. Нам по пути.
1: В своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Реклама. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM.

0: На заметку.
1: Если у вас дома нечего есть, воспринимайте это так, как будто бы вы сели на диету.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио «Татина». Джарна Махзматы. 0505-0516.
5: «Татина ФМ».

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД и профильных министерств, строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры и других ведомств, связанных с землей. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Президент Садыр Жапаров подписал указ о развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ направлен на стимулирование образовательной миграции внутри страны и поддержку учащейся молодежи из регионов. Ключевые поручения включают разработку специальной программы распределения государственных образовательных грантов с обязательным учетом регионального баланса, а также выплату целевых стипендий. Также планируется обеспечить студентов, участвующих в программе, мобильности внутренними авиаперевозками для удобного перемещения между областями. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» возобновил рейсы, об этом сообщает госпредприятие «Кыргызтемиржолу». В этом сезоне состав включил 2 модернизированных вагона повышенной комфортности. Всего поезд насчитывает 14 вагонов, 6 стандартных, межобластных и 8 повышенной комфортности. Если пассажиропоток вырастет, к нему добавят еще несколько стандартных вагонов. До 21 июня поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих. Станислав Лем.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание – столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Рекламная служба. 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 8 июня ночью температура воздуха будет около 17 градусов, днем до плюс 33. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбы термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: поторгуемся.
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505-0510-60.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство здравоохранения Кыргызстана подвело итоги государственной аккредитации медицинских образовательных организаций, проведенной в рамках реализации указа президента. По данным ведомства, в настоящее время в республике деятельность по подготовке медицинских кадров осуществляют 34 вуза. Из них 12 государственных и 22 частных. В мае 2026 года проведена их государственная аккредитация. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных вечерах. Что касается позднего этапа ОРТ, то его итоги будут объявлены в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане продолжается госпрограмма «Улучшение качества воздуха». Об этом сообщает Минприроды. В рамках проекта жителям и бизнесу предлагают льготные кредиты на покупку солнечных панелей, тепловых насосов, электрокотлов и другого экооборудования. Граждане могут получить до 1 миллиона сомов по 6% годовых, а предприниматели до 5 миллионов сомов по 10%. Экологичные системы отопления и энергосбережения помогут сократить вредные выбросы и снизить потребление традиционного топлива. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Море – это вечное движение и любовь, вечная жизнь. Жюль Верн.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.
5: Татина FM. С тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Иностранным авто в Кыргызстане продлили срок легализации. Соответствующий указ подписал президент страны. Владельцам машин с иностранными регистрационными знаками дали срок до 1 сентября 2026 года, чтобы узаконить транспорт, вывести его из Кыргызстана, продать на запчасти или утилизировать. Дополнительная процедура будет касаться только отдельных категорий автомобилей, которые ввезли в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и не поставили на государственную регистрацию. В указе отдельно закреплено, что новая легализация носит разовый и исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Хулькин Дербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышения зарплаты и других мер поддержки. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки.

0: принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Реклама. Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Цитата.
1: «Мудрость – это ум, настоянный на совести». Фазиль Искандер.
0: Реклама.
2: Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
3: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обои Ленд». Создаем уют вместе.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай по Чуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 8 июня ночью температура воздуха будет около 17 градусов, днем до плюс 33. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбы термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram
1: огонек_169. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт»? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД и профильных министерств строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры и других ведомств, связанных с землей. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Президент Садыр Жапаров подписал указ о развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ направлен на стимулирование образовательной миграции внутри страны и поддержку учащейся молодежи из регионов. Ключевые поручения включают разработку специальной программы распределения государственных образовательных грантов с обязательным учетом регионального баланса, а также выплату целевых стипендий. Также планируется обеспечить студентов, участвующих в программе, мобильности внутренними авиаперевозками для удобного перемещения между областями. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» возобновил рейсы, об этом сообщает госпредприятие «Кыргызтемиржолу». В этом сезоне состав включил 2 модернизированных вагона повышенной комфортности. Всего поезд насчитывает 14 вагонов, 6 стандартных, межобластных и 8 повышенной комфортности. Если пассажиропоток вырастет, к нему добавят еще несколько стандартных вагонов. До 21 июня поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат. Кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
6: Катина ФМ.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: На заметочку.
1: Если стенки внутри холодильника оборудовать зеркалами, то еды у вас будет в 4 раза больше.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина», катталу номери 180-01-27, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство здравоохранения Кыргызстана подвело итоги государственной аккредитации медицинских образовательных организаций, проведенной в рамках реализации указа президента. По данным ведомства, в настоящее время в республике деятельность по подготовке медицинских кадров осуществляют 34 вуза. Из них 12 государственных и 22 частных. В мае 2026 года проведена их государственная аккредитация. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных вечерах. Что касается позднего этапа ОРТ, то его итоги будут объявлены в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане продолжается госпрограмма «Улучшение качества воздуха». Об этом сообщает Минприроды. В рамках проекта жителям и бизнесу предлагают льготные кредиты на покупку солнечных панелей, тепловых насосов, электрокотлов и другого экооборудования. Граждане могут получить до 1 миллиона сомов по 6% годовых, а предприниматели до 5 миллионов сомов по 10%. Экологичные системы отопления и энергосбережения помогут сократить вредные выбросы и снизить потребление традиционного топлива. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

FM。Enrique Iglesias, Pitbull。

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится. Ожидается плюс 18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19. Днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Включай, танцуй и попивай.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Иностранным авто в Кыргызстане продлили срок легализации. Соответствующий указ подписал президент страны. Владельцам машин с иностранными регистрационными знаками дали срок до 1 сентября 2026 года, чтобы узаконить транспорт, вывести его из Кыргызстана, продать на запчасти или утилизировать. Дополнительная процедура будет касаться только отдельных категорий автомобилей, которые ввезли в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и не поставили на государственную регистрацию. В указе отдельно закреплено, что новая легализация носит разовый, исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Колькин Дербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышения зарплаты и других мер поддержки. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и подпевай.

0: реклама.
1: Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
1: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
1: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.

радио «Дайтина». Нам по пути. Радио «Дайтина». Нам по пути.

0: тех, кого застраховали.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Дефицит настоящих мужчин – не повод цепляться за уродов. Коко Шанель.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
9: Татьяна FM.

Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьино ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД и профильных министерств строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры и других ведомств, связанных с землей. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Президент Садыр Жапаров подписал указ о развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской республике. Об этом сообщает пресс-служба глав государства. Документ направлен на стимулирование образовательной миграции внутри страны и поддержку учащейся молодежи из регионов. Ключевые поручения включают разработку специальной программы распределения государственных образовательных грантов с обязательным учетом регионального баланса, а также выплату целевых стипендий. Также планируется обеспечить студентов, участвующих в программе, мобильности внутренними авиаперевозками для удобного перемещения между областями. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» возобновил рейсы, об этом сообщает госпредприятие «Кыргызтемиржолу». В этом сезоне состав включил 2 модернизированных вагона повышенной комфортности. Всего поезд насчитывает 14 вагонов, 6 стандартных, межобластных и 8 повышенной комфортности. Если пассажиропоток вырастет, к нему добавят еще несколько стандартных вагонов. До 21 июня поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Магазин на FM.
1: С тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Тіна. Нам по путі. Радіо Тіна.
1: Тільки лучше. Тільки хіти.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танц.